0: 黄总，苏联驻朝鲜大使未急着要见你，我让他等着了。
1: 嗯，走，带我们去。
0: 是。
2: командующий Пэн, много вас наслышан.
0: 这位就是苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫先生。
1: 大使先生，你好。嗯，请坐。
0: 请。
1: 大使先生，你到我们这个地方来有什么事吗？
2: Военная ситуация ухудшилась, поэтому я перейду сразу к делу. Почему вы на протяжении двух суток ваши войска не атакуют? И почему не улучшают позиции?
0: Он спросил, почему не продолжают войну?
1: 大使，我军的战略意图不需要我向你汇报吧？
3: Наших войск не нуждается вам объяснить.
2: А вы знаете, что я являюсь полномочным представителем товарища Сталина по северокорейскому вопросу?
0: 朝鲜问题上的全权代表。
1: 尊敬的大使先生，我军前线的部队已经是弹尽粮绝了，没有那个能力再扩大战果了。
2: товарищ командующий,
0: 司令员同志。
2: Любые трудности можно преодолеть.
0: 所有的困难都是可以克服的。
2: Не догонять врага и не улучшать свои позиции.
0: 不追击，不扩大战果。
2: Я такой военной тактики
0: никогда не видел. 从来没有见过这样的打仗方式。
1: 克服困难，克服困难，可不像你嘴上说的这么容易吧？
2: 300 тысяч воинов разгромили все на своем пути. Никакого сопротивления им оказано не было.
0: 没有遭遇到敌人任何像样的抵抗。居然要主动撤退，
2: можно расценить только как боязнь перед американским империализмом.
0: 贪生怕死的，
2: не стыдно за вашу армию.
0: 哎，你，
1: 他说什么？
0: 他说，志愿军应该感到羞耻。
1: 中国人民志愿军一路血战，把美帝打到了三七线。你到过战场吗？你有什么权利？有什么资格说我的部队贪生怕死啊？你才应该为你刚才那些话感到羞耻！羞耻！
2: Я готов извиниться за свои слова。
0: 他为刚才那句话道歉，
2: 但是依然认为现
0: 在战争
2: 是错的，错失了过去战略胜利的
0: 最好机会。
1: 美帝如果突然反扑，那我前线几十万挨冻受饿的士兵就面临着崩溃，面临着死亡。我不能拿我部队的生命去冒这个险，我更不能看到仁川登陆的悲剧在这个地方给我重演，知道吗？
2: В любой войне будут жертвы. Любая война и любая победа, у нее есть цена. Вы знаете, сколько Советский Союз положил людей во время Великой Отечественной войны?
0: 我们为国战争也牺牲很多人。
1: 我们付出的代价还小吗？
0: 还少吗？
1: 我们的每一次胜利，都是用士兵的生命换来的。冲锋，冲锋！你让我怎么冲？我有飞机吗？我有坦克吗？我拿什么进攻？
2: Понятно. Я обязательно доложу о нашей беседе товарищу Сталину.
0: 他说要报告给斯大林。
2: 也напишу письмо товарищу Мао Цзэдун.
0: 转告毛泽东。
1: 谢谢。
3: Спасибо.
1: 替我向斯大林同志问好。Товарищу Сталину. 希望不要再见。
3: Не увидимся.
2: До свидания.
4: 彭总，为什么发这么大的火呀？
1: 你还别说，发发火舒服多了。我得谢谢这家伙。
4: 你倒痛快了，我们下一步运输的汽车装备还靠苏联方面援助呢，万一他们翻了脸，我们损失就会很大的。
1: 放心吧，我是这儿的总指挥，出
5: 出了问题，我负责。啊！
6: 听说彭老总发了顿脾气，惹得苏联同志不太高兴啊。
7: 苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫对彭总突然提出的停战休整非常不满意。
6: 军委刚刚发电报让他扩大战果，他马上回电要求立即停战休整，也只有他彭德怀做得出来呀。
7: 我也觉得彭总提出的那些困难都是客观存在。
6: 事实上我军入朝以来一直是在极端困难的情况下作战，我们还是连续获胜吧。现在是一个最好的时机，如果能够一鼓作气再推进一步，美军很有可能坚持不住撤到日本去。这是抗美援朝的胜利，将对国际格局产生深远的影响。
7: 主席的意思是想让彭总再咬咬牙，然后一鼓作气。
6: 嗯，机会难得呀，也许值得，你觉得呢？怎么不说话啊，荣臻同志？我很想听一听你真实的想法。
7: 主席，进攻也许会成功，可也有可能失败。这个决定只有你能做，不管是进是退，彭总都会坚决执行的。我记得你提出立刻发起第三次战役的时候，彭总也提出过反对，可最终呢，他还是坚决执行了命令，突破了三八线，占领了韩城。平心而论，第三次战役从军事上
8: 有一定勉强性。
7: 当然，主席有军事之外的其他考量，就命令彭总打了。那么现在我们又一次取得了胜利，越是这个时候，越要切记被胜利冲昏头。